царской милости попробуйте заслуги. Йок-йок-йок, сагнака. Надо се му нужда живота. Все болился.